Радио 7. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на Радио 7.
3: Радио 7.
4: Let's go, girls.

0: В Москве 7 часов утра. И какие же новости с утра в понедельник? Сейчас узнаем. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, именно так. Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Давайте о большой политике и экономике одновременно в первой новости эту тему затронем, потому что Госдума как раз вот на этой неделе обсудит уже план законодательного выполнения главных поручений президента, который тот озвучивал на неделе минувшей на Петербургском международном экономическом форуме. И в частности, депутатам и правительству необходимо будет теперь законодательно закрепить три важных озвученных инициативы. Это напомню о том, что будут вводить повсеместно по стране стажировки для

0: получения первичного опыта профессиональной деятельности. Это о том, что отложат снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС. И это еще о том, что определят льготные условия для малых и средних компаний в производственных сферах. Вот все эти три важных экономических новации будут скоро в законе. Выпускники сегодня одни из главных героев дня, потому что сдают второй обязательный ЕГЭ. Это математика и базового уровня, и профильного. Всего это более 660 тысяч человек по всем регионам. Как сообщили в Рособорнадзоре, на экзамен по математике базового уровня идут сегодня 321 тысяча 11-классников. Экзамен по математике профильного уровня сдают чуть больше народу. Напомню, что вообще при втором вот этом обязательном учебном предмете, это для получения аттестата о среднем общем образовании прежде всего нужно, ну, то есть, допустим, базовую математику именно выпускники сдают, чтобы аттестат им дали. И экзамен при этом профильного уровня сдают только те, кому ЕГЭ по математике нужно дальше для поступления в университет. Вот их больше сегодня сдается. Ну и к слову, первый обязательный госэкзамен по русскому языку, напомню, все 11-классники уже отсдавали на минувшей неделе. А для всех россиян, которые трудятся в пятидневку, это в том числе, я смотрю на своих коллег, это и мы, оказывается, эта неделя порадует отсутствием рабочей пятницы. Ну, потому что началась предпоследняя короткая неделя этого года. Потрудиться надо будет с 8 по 11. Далее выходными будут 3 дня подряд, с 12 по 14 июня включительно, потому что впереди День России. И хотя, на самом деле, еще одна четырехдневка будет в ноябре, на День народного единства. На самом деле, именно сейчас у нас грядут последние в этом году длинные трехдневные выходные. Три нерабочих дня подряд в ноябре просто не получится, потому что там как-то вот так сделали, что и праздник, и выходной просто будет в среду, посреди недели. Ни туда, ни сюда. Поэтому именно сейчас ценим момент, трудимся 4 дня и с невероятным пиететом можем отнестись и к грядущей выходной пятнице, и к последним в году длинным выходным, ну и к наступающему празднику соответственно.
1: Остается добавить только ура, товарищи.
2: Ура, да, товарищи. Спасибо, спасибо. Да,
0: по дороге идите в эфир.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Умеют, Денис Витальевич, все-таки. Mm-hmm. Вот умеют. Прям раз вот пришел, сказал, что впереди 4 рабочих дня, а потом 3 выходных, и уже вообще с другим настроением заходим в понедельник. Впрочем, мы в любом случае зашли бы в него красиво, потому что мы делаем это с вами вместе каждое утро. У нас, как всегда, прекрасная музыка, игры, ну и какая-то тема животрепещущая, чтобы было что обсудить.
2: Да, прошлую неделю всю мы обсуждали экономический форум, который проходил в Санкт-Петербурге. Особенно зацепила нас история с ресторанами, в которых были, ну, невероятно высокие цены. Мы это все обсуждали, может, завидовали, может, нет. Но в любом случае, сегодня мы решили спросить у вас, друзья, что самое дорогое вы ели в своей жизни и остались в полном восторге, ну или наоборот.

0: Roxette, разумеется, главный вопрос этого утра. Как дела-то ваши? Как себя чувствуете? Все ли в порядке? Что-то проспали наверняка? И думаете, что бы сейчас такого в интернете быстренько посмотреть, взбодриться? Ну, здесь, знаете, Света нам в помощь.
1: Итак, выходные остались позади, и давайте посмотрим, что же было действительно самого яркого. Ну, конечно, все следили за теннисом. И мы от души поздравляем нашу прекрасную, чудесную... Ты смотрел, Дим?
0: Человек мира, ты имеешь в виду.
1: Человек мира, да, можно и так сказать, с победой. В общем, что можно сказать, что нашла к данному моменту? Во-первых, ей 19 лет. 19-летняя россиянка забрала данные у нас, оказывается... Забыла, как называется...
0: Трофей.
1: Мира получит за него порядка 3 миллионов евро. Да, вот такая сумма.
0: На ракетки хватит.
1: Конечно. За нее болел при этом Брэд Питт, сидя на стадионе буквально.
0: Ничего себе.
1: Он внимательно следил за матчем, и, конечно, этот ролик тоже, видео, разлетелся по всему интернету, потому что, ну, во-первых, он хорошо выглядел, а во-вторых, действительно болел за нашу прекрасную девочку. Еще вот такой факт есть интересный. В последний раз российская теннисистка выигрывала турнир «Большого шлема» в 2014 году.
0: И кто это был?
1: Мария Шарапова.
0: А, кстати, Шарапова отметила у себя в соцсетях Миру и фотографии с ней выложила и сказала, вот видно, что ты голодна до победы, это признак настоящего чемпиона. Очень классное фото такое.
1: Класс,
0: хорошее.
1: Да. Ну, в общем, все Миру поздравляли, да. Но мне показалось, что одним из самых забавных и ярких поздравлений было у Александра Бублика. Он у нас мужчина яркий, не стесняется ярких высказываний. И, в общем... Теннисист тоже.
0: Хорошо.
1: Который любит бить ракетки и ярко выражаться.
0: Все, я понял, да, все, вспомнил. Да.
1: И вот Александр написал, мол, Мира, я цитирую, «Ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис. Поздравляю с дебютным шлемом».
0: Прекрасно.
1: Ну, классно же,
0: да?
1: Ну, хорошо же. Так, еще тогда мы оставим... эту тему. Ролан Гаррос наш почти, можно сказать, в большом смысле, потому что победителем в мужском финале французского «Большого шлема» вышел русский немец Саша Зверев. Третья ракетка мира и первый шлем в 29 лет. Тоже, получается, отстоял.
0: То есть не все потеряно, да? Если вам сейчас 25, например, вы думаете, что еще «Большой шлем» не брали, у вас все впереди.
1: Да, а я еще могу шепнуть, что юниорский, собственно,
0: разряд.
1: Да, тоже мы забрали. Девочка наша взяла. Вообще все хорошо было. На теннисе прям отлично. Так, россияне захотели лучше говорить по-русски. Вот с таким заголовком разлетелась новость. В общем, на многих платформах отметили растущий спрос на обучающие грамотности и расширяющий словарный запас приложения и книги.
0: Ничего
1: и я
0: себе.
1: Как-то, да, взглядом зацепилась. Думаю, ну, наверное, Владимира Пахомова будут любить с каждым годом все больше и больше. Мы, кстати, его поздравляем с прошедшим днем рождения.
0: Кстати, Владимир,
1: да.
0: Коллега, жмем руку вам вот,
1: да.
0: Вот так вот удаленно. Руку или как это, длань? Ну что, надо же какое-то слово употребить.
1: Так, ну и названы топ-3 песни для застолья. У нас тут впереди очень много поездок на дачу и так далее. В каком порядке тебе перечислить, Дим?
0: Давай с третьего все-таки.
1: Хорошо, Катюша. Да,
2: на третьем месте нашего хит-парада песня Катюша. На втором месте...
1: Матушка.
2: Так.
1: Ну и на первом... Не попробуешь догадаться?
0: Нет, я-то попробую. Конь, конечно.
1: Конечно, да, абсолютно точно. Ну, в общем, вот те самые песни, которые россияне распевают при застольях. Если что, имейте в виду.
0: Распевают, когда распевают. Вот тоже, знаете, в честь, ну, вдогонку так про русский язык, про расширение. Вот добавим тоже. Друзья, мы еще добавим для вас астропрогноз. Через несколько минут не пропустите, узнаете заодно, как день будет складываться.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Классика от группы «Смоки» на радио 7 на Семи Холмах. 7.20 точное столичное, как и обещали, вот вам астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня, ваша интуиция сегодня работает как компас. Овны, львы и стрельцы, доверяйте, и она приведет куда нужно.
0: Знаки земли вас попытаются втянуть в обсуждение чужих достижений. Тельцы, девы и козероги, сохраняйте нейтралитет, это укрепит вашу репутацию.
2: А вот знаком воздуха предстоит донести сложную мысль до аудитории, которая, кстати, эта аудитория не готова ее принять. Близнецы, весы и водолеи, начните с простого, возможно, дальше объяснять не придется.
0: Знаки воды не принимайте на свой счет чужие неудачи. Раки, скорпионы и рыбы. Сегодня вам важно уяснить, что каждый несет ответственность только за себя.

Софи Элис Бэкстер на радио 7 на семи холмах. Но только этой дивой мы, конечно, не ограничимся. Впереди еще много прекрасных дам с прекрасными голосами и песнями. Леди Гага и Алехандро. А еще Suddenly I See от Кейти Танстол.

0: И через пару минут итальянская классика от Эрса Рамаццотти. В российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Власти анонсировали запуск системы мониторинга стоимости продовольствия абсолютно на всех этапах цепочки поставок, и это для оперативного выявления причин подорожания. Законопроект об этом уже внесли в Думу, ну и, в общем, сразу говорят, речь не идет о государственном регулировании цен. Эта инициатива будет направлена именно на фиксацию стоимости товаров от производства до прилавка ради анализа причин их резкого удорожания, чтобы в итоге необоснованных накруток не было в принципе. Мониторинг такой всероссийский охватит компании и предпринимателей, торгующих продуктами и оказывающих услуги, которые учитывает Росстат потом при расчете инфляции. Собирать власти начнут все сведения о ценах, объемах продаж, сделках, доходах и прибыли на основе налоговых деклараций и отчетности. Столичный аэропорт Шереметьево расширил применение системы биометрии с авиарейсов из Москвы в Петербург на все внутрироссийские рейсы авиакомпании «Аэрофлот». Тут сообщается, что запуск этой новой технологии прошел без сбоев, поэтому масштабирование сервиса, то, что называется, прошло автоматически. Так что регистрация на рейс и самостоятельная сдача багажа по биометрии вместо паспорта доступна по всем направлениям по стране из аэропорта Шереметьево и проход на посадку по улыбке для пассажиров всех внутренних рейсов Аэрофлота. Вообще в Шереметьево уточнили, что технологию эту новую будут расширять и дальше, чтобы в итоге пассажиры всех рейсов смогли проходить весь путь в аэропорту без паспорта и по биометрии. Вот и Министерство цифрового развития, Минцифры, готовит модель аренды самокатов у нас в стране с верификацией всех пользователей по биометрическим данным. Эта идентификация войдет в итоге официально в новое регулирование государственное средств индивидуальной мобильности. Концепцию применения такой технологии уже обсуждают и представители государства, и кикшеринговые компании. И речь, в общем-то, главное, не идет о том, чтобы ввести только такой механизм по всей стране. Биометрию будут использовать как один из инструментов подтверждения личности в случаях, когда оператор СИМ фиксирует какие-то аномалии с электросамокатом. Ну, допустим, подозревает, что его использует несовершеннолетний. Ну и, судя по всему, эксперимент по биометрии для аренды самокатов будут проводить точечно и выберут федеральную территорию «Сириус» в Сочи. На этом пока что все по новостям. Всем хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Кейти Танстелл и ее Suddenly I See. То есть внезапно ты смотришь такой в счет Suddenly I See, а там такие цифры. Ну вот сейчас об этом, кстати, в комментариях. Отличный первый комментарий уже по теме прилетели. Давайте озвучим.
1: На всякий случай скажу, что можно заходить в наши соцсети. Да не можно, а нужно. Mm-hmm. И нужно подписываться. Ну и да, сегодня мы обсуждаем, что такое самое дорогое вы ели в своей жизни. Ну и, конечно, нам бы хотелось, чтобы вам понравилось. А там уж как на самом деле сложилось, мы не знаем. Вы нам, безусловно, расскажите. Вот так, наверное, стоит написать и сказать. В свое время я ела черную икру реально ложками. Да. Вот понимаешь, вот с залета комментарий. Вот просто сходу. Но тогда она не была такая дорогая. Мне вот интересно, какое это было время. А мне так вообще бесплатно. Сейчас я дорогую еду не ем. Вот такой комментарий.
0: А, вот так, значит, от противного. Хорошо. Угу. Алексей Козлов пишет: «Доброе утро, Дима, Света. Самое дорогое блюдо в моей жизни была пицца, которую я угостил девушку когда-то давным-давно. Пиццу мы съели, она ушла домой, а я тоже пошел домой, так как денег на транспорт уже не было. Шел через весь город, пешком часа за 4 добрался». Классно?
1: Да.
0: Берет такой с утра заявку на победу, оставляет.
1: Да, конечно, да, вообще прекрасно. Так. Некоторое время назад ел морских ежей и улиток в рыбном ресторане.
0: Так.
1: Ценник не то чтобы заоблачный, но 4000 за в прямом смысле 3 ложки удовольствия. И тут стоит 3 больших восклицательных знака.
0: Так, давайте еще про цифры. Ольга пишет: сейчас, говорит, смешно, а тогда было не очень. 20 лет назад с моим тогда еще будущим мужем были на ВДНХ. Не помню, чем он хотел меня поразить. Гуляли долго, проголодались, понятное дело. Стоят столики на улице, мы заказали курочку и кофе, и все. Поели, попили, счастливые. Смотрим в счет, а там 2500. 20 лет назад. В 2005 году 2500. Это же $100 тогда было?
1: Не помню.
0: Получается, да. Так. И пишет: для меня это были баснословные деньги. Я только начала работать в школе. Кстати, сейчас пишет, тоже работаю, чем очень горжусь. И зарплата была очень маленькая. И цифры меня эти впечатлили. С горем пополам расплатились и поехали домой. До сих пор вспоминаю. Ольга, спасибо вам огромное. Тоже хорошая история.
1: Хорошая, да. Дмитрий пишет: вчера ел очень дорогой подберезовик. Бензина прокатал примерно на 1000 рублей. 2 кофе в дорожку по 300 рублей. Нашли 1 гриб, ну, правда, большой. Себестоимость гриба получилась 1600 рублей. Отлично съездили за грибами.
0: Это не написано, из какого региона?
1: Нет, не указано.
0: Может, это первый подмосковный трюфель практически по цене получился у вас. Слушай, шикарный комментарий. Вообще, все заявка на победу. Каждый из вас. Но, опять же, мы вот лично вашего комментария еще не видели. Отправляйте в соцсети, если где-то что-то притормаживает. ВК работает вообще отлично. Пишите. Ждем автору лучшего комментарий. Очень приятный подарок от Радио 7 в финале «Утро на семи холмах».
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Леди Гага, и Алехандро на радио 7 на Семи Холмах. 7:47, кстати, точное столичное. Ну и какого человека, с каким интересным именем мы сейчас будем поздравлять с днем рождения? Сейчас узнаете.
1: И сегодня мы будем поздравлять прекрасную даму, при рождении которую звали Гейнер Хопкинс. Но нам под этим именем она неизвестна. Больше, конечно, она известна как Бонни Тайлер. Британская певица известна своим хриплым голосом, мы все его слышали. Что касается голоса, на самом деле поискала, нашла следующую информацию. По одной из версий, это была техническая ошибка во время операции, а по второй версии, в общем, да, действительно была хирургическая операция на голосовых связках. Происходило это в 1976 году. Узелки Бонни удалили, и во время послеоперационного периода ей строго-настрого прописали голосовой покой. Но девушка, она была эмоциональная, в какой-то момент не выдержала, закричала вот в порыве эмоций, и все это до окончания процесса, да, полного восстановления связок. В результате связки деформировались и подарили певице ее уникальное звучание, которое, собственно, и стало ее визитной карточкой.

0: Конечно, просто
1: да,
0: шикарная.
1: Да. Собственно, через год после операции в 77-м году и начался подъем ее карьеры, а уже в 80-м она начала заниматься рок-музыкой вместе с композитором-продюсером Джимом Стайнеманом. Но, что интересно, в 90-е годы она добилась успеха уже в континентальной Европе вместе с Дитером Болином, который написал и спродюсировал хит «Bitter Blue». Вот это для нас, Дима, было большим открытием, и мы, по сути, эту песню сегодня слышали, по-моему, впервые, да, Дим?
0: Мы надеемся, для вас это будет таким же сюрпризом. Ну, песня не сказать, знаете, прям, что прям хит-хит-хит, и говоришь,
1: но
0: о,
1: сам
0: о. Но сам факт, да, и Дитер Болин, насколько же талантливый человечище. Сиси Кетч там написал все альбомы, Modern Talking, Крису Норму написал, а еще, оказывается, для Бонни Тайлер сделал вот эту песню. Опять же, пусть для вас это будет сюрпризом.

0: Напоминает гимн французской Полинезии, что ли? Что это такое?
1: Есть немного, есть немного. Что еще хочется добавить, что карьера певицы, конечно, принесла им, помимо других наград, 3 номинации на премию Грэмми, а также 3 номинации на премию Brit Awards. Вот такая вот Бонни.
0: В общем, Бонни мы еще раз поздравляем с днем рождения, прямо вот от души. Великолепная, действительно, тоже очень талантливая певица. Ну, друзья, если у вас кого-то, и у кого-то из вас сегодня день рождения, мы также всей страной присоединяемся и вас поздравляем. Можете всем говорить, что у вас с Бонни Тайлер в один день рождения. Красиво звучит.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джордж Майкл, его Faith на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы тоже верим изо всех сил, что вы выиграете совсем скоро в реверсивном движении и заберете прекрасную, удобную, красивую и очень полезную этим летом сумку Handy, фирменную сумку Радио 7. А заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму, отправляйте нам. Уверен, сыграем именно с вами. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7, 7.53 в столице. С добрым утром!
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Да все без...
4: Что?
3: А что?
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатре. «Убить Билла». Кровавое дело целиком. 18+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 8 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. В Крыму после ночной атаки беспилотника на поезд с сообщением Москва-Симферополь. Там, напомню, БПЛА ударил по головному тепловозу. Сейчас, в принципе, приостановили движение всех пассажирских составов. Как сообщили в компании Grand Service Express, пассажиров всех поездов на территории Крымского полуострова эвакуировали. И автобусами перевозят сейчас пассажиров трех составов. Это Москва-Симферополь, Петербург-Симферополь и Петербург-Севастополь. Еще остановлены 5 составов следующих в Крым. Это Адлер-Симферополь, Минводы-Симферополь, Москва-Севастополь, Москва-Евпатория и Москва-Симферополь. И в обратном направлении, тоже подчеркивают железнодорожники, стоят сейчас поезда Севастополь-Москва-Симферополь, Москва и Севастополь-Мурманск. Везде серьезная задержка в пути, поэтому у кого там родные, близкие едут, будьте, пожалуйста, в курсе, держите связь. Минцифра готовит модель аренды самокатов у нас в стране с верификацией пользователей по биометрии. Это и идентификация, сообщается, войдет официально в новое регулирование для средств индивидуальной мобильности по всем регионам. Концепцию применения этой новой технологии обсуждают уже представители и государства, и кикшеринговые компании. И речь, на самом деле, главная, не идет о том, чтобы ввести только такой механизм по всей стране. Биометрию будут использовать как один из инструментов подтверждения личности, но в случаях, допустим, когда оператор СИМ фиксирует некие аномалии с электросамокатами, допустим, подозревает, что электросамокат использует несовершеннолетний. Ну и, судя по всему, такой эксперимент по биометрии для аренды самокатов будут проводить на федеральной территории Сириус в Сочи, по крайней мере, об этой территории уже сообщили. И еще об одном эксперименте, который запустили в Южной Корее, а все, что оттуда, как мы знаем, по историям с Gangnam Style, бойс-бенду BTS и много почему еще обречено на всепланетный успех. Поэтому давайте молча завидовать заслуженному артисту России Леониду Каневскому, на которого в интернете пошли южнокорейские мемы. Да, вот как мы себе когда-то выбрали Чака Норриса, и его некоторые мемы — это просто навсегда, так художница из Южной Кореи выбрала себе Леонида Каневского и решила изобразить нашего легендарного актера в самых разных образах. Как он сидит в кресле с чашечкой кофе, как вдыхает аромат кулича, как играет на саксофоне, как звонит по телефону и так далее. Но, казалось бы, и что здесь такого? Ну, на то и необъяснимость мемов по превращению обычных картинок в культовые изображения. Так что мемы с Леонидом Каневским «Made in Южная Корея» уже в сети набирают миллионы просмотров, к тренду стали подключаться новые иллюстраторы, интернет-пользователи выражают восторг в комментариях и пишут под этими мемами уже нечто вроде «Обаяние Каневского не знает границ», «Каневский показывает, кто здесь главный», ну и так далее. Ну что, Леонид Семенович, добро пожаловать в мировую историю мемов. Давайте подвинем вечного Чака Норриса с его «Чак пьет березовый сок с мякотью», и «Когда Чак режет лук, плачет лук».
0: И далее голосом Каневского подвигать Чака, конечно же, никто не собирался.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром всех-всех-всех. Это понедельник. Такая, знаете, новость хорошая. Вот со старта 4-дневная рабочая неделя. На всякий случай вам напомним.
3: Спасибо.
0: Не разгоняйтесь особо. Давайте не спеша. Вот еще час вместе проведем. Поиграем в реверсивное движение. Уже через несколько минут заявки оставляйте на сайте radio7.ru, кликая на конвертик в промежутке углу экрана. Музыку прекрасную послушаем. Ну и обсудим тему, разумеется.
3: Конечно, да. Заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Ну, во-первых, картинки с Каневским я выложу. Они у меня есть сохраненные. Да-да-да, они очень забавные. Ну, а тема у нас к завтраку практически, а потом еще к обеду, да, растянется. Мы сегодня обсуждаем, что такого самого дорогого мы ели в своей жизни, и было ли это вкусно или нет.

0: Ага, на радио 7 на Семи Холмах и Take On Me. Вот говорят, в Норвегии есть очень странная еда, при этом очень дорогая, и нормальный человек есть не будет. Акулье мясо, хакарль называется, по-моему. Но что ели вы, дорогого, интересно, вот об этом мы все утро и разговариваем.
1: И еще важный вопрос, было ли оно вкусно? А то да, можно что-то очень-очень дорогое купить.
0: Про акулье мясо, да-да-да.
1: Как получится. Доброе утро. Трюфель, гриб, но не сам гриб, соус. Гадость! Редкостное. Такое ощущение было, как будто что-то бензиновое намешали. Это вот от Нины Поповой на сообщение.
0: Хорошо. Так, вот интересно.
1: Хорошо, но дорого, да.
0: Наталья пишет ВКонтакте. Лет 20 назад мне перепали пригласительные в очень дорогой кинотеатр. И я не знаю, это верх шика тогда был. Я решила, бесплатно ж кино смотрю, кофе выпить. Думаю, ну а что кофе? Ну подумаешь, кофе. 20 лет назад. Я взяла кофе от Антонио Бандераса, назывался так, авторский, не глядя на ценник. И того, чашка капучино обошлась мне. Еще раз говорю, 20 лет назад, это 2006 год. Угу. Сколько, Свет?
1: Чашка капучино.
0: Да, давай.
1: 2016, да?
0: Нет, шестой.
1: А, господи, шестой.
0: Я тоже думаю, что 20 лет назад было в 2016-м. Я тоже так думаю, да.
1: Сколько? Ты больно мне сейчас сделал.
0: Говори.
1: Ну, я не знаю, ну, рублей 50.
0: 1500.
1: Сколько?
0: 1500 рублей. Она говорит, таким образом мое бесплатное посещение кино не состоялось.
1: Ого!
0: 1500,
1: вот прям
0: отлично.
1: Ого. Ой, слушай, красивое сообщение, конечно, вот так вот параллельно нашей теме, но тем не менее. Только с возрастом понимаешь, что самое дорогое блюдо в жизни – это мамины оладушки, которые только-только со сковородки. Вот это бесценно. Вопросов нет.
0: А салат, который ты только что с грядки срываешь, эти помидоры, огурцы и с маслом подсолнечным, который с запахом обязательно.
1: А со сметаной,
0: да,
1: если...
0: Все, слушай, не туда пошли. Елена пишет. 6 лет назад поехали с дочками в Кисловодск. Решили пообедать в ресторане на главной аллее, заказали много всего национального. И наш любимый клюквенный морс. В Перми он у нас дома стоит 90 рублей за литр. Мы даже не посмотрели в цене. Ну, морс в Кисловодске. В итоге нам выставили счет в 2000 рублей за литр. Нас это просто убило, потому что, оказывается, в Кисловодске это деликатес. И еще они ни разу не ели ягоду жимолость, одну из самых вкусных ягод Урала. Ну, это, знаете, климатический пояса, вещь такая.
1: Особенность. Курортная наценка, мне кажется, иногда тоже включается. Так, есть вот сообщение в подтверждение черной икры. Ты смотри, вот если бы кто-то из иностранцев нас сейчас слушал, думает, вот это да, вот это детство было у людей. Родители покупали 3-литровую банку черной икры. Мы с братом в какой-то момент уже видеть ее не могли. Это было в 80-х.
0: И, знаете, да, икра есть, например, а намазать ее не на что. Было такое время, конечно, к сожалению. Друзья, а может быть и к счастью, будем ценить то, что есть. Впереди игра «Реверсивное движение». Если еще не оставляли заявку на radio7.ru, на нашем сайте, еще успеваете это сделать. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Бритни Спирс, ее «Таксик» на Радио 7 на Семи Холмах. Мы прямо сейчас играем в реверсивное движение и звоним аж в Ангарск. Только что со Светой посмотрели 5000 километров.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Ну вот так уже сложилось, что заявка Семена оказалась 7-й. Ну и, собственно, доброе утро, Семен!
0: Здравствуйте! А, у вас же день, извините, какое доброе
2: добрый
0: утро.
2: Добрый день, да, добрый день.
3: Да-да-да, у нас день.
2: А сколько уже сейчас времени у вас?
3: 14 минут второго.
0: Прекрасно. С погодой все в порядке? Как выглядит лето в Ангарске?
3: Ой, да, довольно переменчивым. То холодно, то жарко, то дожди.
2: Ну, сегодня сколько градусов?
3: Вот. Ой, сегодня прям жарко, 24.
0: О, смотри, как в Москве, нормально, да, у нас на пару градусов побольше. Ну и, Семен, теперь вопрос по теме. А особенно вот для жителей Ангарска. Что самое дорогое вот вы могли купить из еды, вот, например, у себя в городе? Мы знаем про заоблачные цены там на овощи и фрукты, не знаю, там в той же Якутии.
2: Дальневосточном регионе тоже очень дорого. Да.
0: А у вас что самое дорогое? Вот я почему вас за эфиром спросил, сколько стоит черешня в Ангарске, да? Потому
2: что да,
0: в Москве,
2: но Семен сказал, что черешня
0: 800,
2: не покупают.
0: 1000. А
2: 1200. Ты где такую дешевую берешь по 800 1200. Рублей? 1200 у нас в районе.
0: Кто-то рассказал, что за 800 брал.
2: Где?
0: Извините, Семен.
2: Поговорили.
0: Ну, правда, что такое? Ну, что выбивает из колеи, когда вы приходите в Ангарске что-то покупать и думаете, не может это вот эта обычная еда столько стоить?
3: Так. Ну, я не знаю, у нас прям нету острого дефицита конкретно чего-то. То есть.
0: Да я ж про ценник говорю, дефицита нет нигде сейчас. Хватает. Это все нормально. Ладно, защищает город. Давайте тогда играть с вами, Семен. Все.
2: Да, я хочу еще сказать, что Семен немного волнуется, потому что это дебют у нас.
0: Семен
2: дебют,
0: впервые,
2: в эфире, конечно.
0: Плюс он, наверное, сын мэра, слышите, не рассказывает. Ни одной цифры не сказал, кроме погоды. Не рассказывает вообще ничего.
2: Вам политику.
0: Ладно, итак, Семен, это реверсивное движение. Три слова. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Все слова связаны с нашей сегодняшней темой. Света читает их для вас наоборот. Вы воспроизводите в оригинале. Если трижды правы, забирайте сумку Хэнди от Радио 7. Первое слово. Классно звучит.
2: Арки. Мы сегодня в эфире это уже обсуждали.
3: Арки.
2: Арки. Но если перевернуть слово, там будет... Арки. Ну, единственное число.
0: Или арки.
2: Арки.
0: Как
2: красивые
0: вам больше
2: такие,
0: нравится?
2: Да.
3: Арки.
0: Да.
2: Да, разворачивай.
0: Икра, конечно, несложно. А теперь, пожалуйста.
2: Ох, вот эти вот слова, которые заканчиваются на мягкий знак, а мне с мягкого знака нужно начинать, они, конечно,
0: нет,
2: мне
0: просто,
2: немного...
0: Нет, просто ты прочти, а потом себе поставь.
2: Раздражают. Лефу... Нет.
0: Давай.
2: Лефюрт.
0: Лефюрт.
2: Лефюрт.
0: Туда и сюда по-французски читается, да?
2: Лефюрт. Ну, если развернуть слово, там в конце будет мягкий знак.
0: Угу.
2: Тоже сегодня кто-то уже вспоминал.
3: Блин, можете еще раз проспорить? У меня просто связь.
0: Мы понимаем, вот мы понимаем. Я говорю, за 5000 километров звонок идет. Пожалуйста.
2: Лефюрт. Я дикцию отработаю. Лефюрт.
0: Да.
2: Сейчас люди, которые в машинах слушают, такие, ну... Ну, грипп такой. Ну, хочется подсказать вам, потому что мне кажется, что в Ангарске еще сумка Хэнди от Радио 7 не ездила. Пусть совершит это прекрасное путешествие.
0: Свиньи его ищут, хорошо, подскажем. Во Франции черный грипп такой.
2: Не только.
0: Ага. Очень дорогой. Мы сегодня его обсуждали, да, уже.
2: Масло вкусное. Масло вкусное из этого грибочка. Вот чего нет в Ангарске. Вот, я поняла. Незнакомое слово.
0: Да, конечно. Ой, ну ладно, давай.
2: Ага. Анир-те-со. Анир-те-со. Угу. Куда хотите, туда ударение ставьте. В обратную сторону там уже значение.
3: Анир-те-со?
2: Да. Да.
3: Так.
0: Ну?
2: Анир-те-со.
3: Ну?
2: Сейчас, секунду. И Семен такой сидит, ручка.
0: Да! Да, Семен выиграл!
2: Ух, не знаю там, как вы справлялись, видимо, буковки набирали, но они имеют значение, потому что сумка Хэнди от Радио 7 ваша! И едет в Ангарск. Ура!
0: Да, поздравляем вас, Семен!
2: Путешествует у нас по стране.
0: Отлично! Спасибо вам огромное за игру. Хорошего вам лета и чего-нибудь вкусного за вменяемые деньги. Спасибо Ангарску, наш большущий привет, потому что, ну, когда мы еще в Иркутскую область звоним? Ну, не так часто, по крайней мере. Ну, и сумка будет путешествовать больше, чем мы, как всегда. А мы все вместе, прям всей страной, опять же, послушаем Криса Ри, который по-прежнему ищет лето. А лето вот оно за окном.
1: Реверсивное движение на Радио 7.

Удивительное дело, конечно, да, вот так ищешь лето, а потом смотришь на календарь, а уже восьмой день того самого лета идет. Крис Ри на Радио 7 на Семи Холмах, его Looking for the Summer. Что впереди? Билли Джоэл, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:22 в столице. С добрым утром.

то, что надо утром понедельника. Билли Джоэл и его Uptown Girl на радио 7 на 7 холмах. Ну, собственно, поддержат тему в смысле ритма и в смысле положительной направленности через несколько минут Bruno Mars.

0: 8:29 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Власти анонсировали запуск системы мониторинга стоимости продовольствия абсолютно на всех этапах цепочки поставок, и это для оперативного выявления причин подорожания. Законопроект об этом уже внесли в Думу, но и, в общем, сразу говорят, речь не идет о государственном регулировании цен. Эта инициатива будет направлена именно на фиксацию стоимости товаров от производства до прилавка ради анализа причин их резкого удорожания, чтобы в итоге необоснованных накруток не было в принципе. Мониторинг такой всероссийский охватит компании и предпринимателей, торгующих продуктами и оказывающих услуги, которые учитывает Росстат потом при расчете инфляции. Собирать власти начнут все сведения о ценах, объемах продаж, сделках, доходах и прибыли на основе налоговых деклараций и отчетности. Столичный аэропорт Шереметьево расширил применение системы биометрии с авиарейсов из Москвы в Петербург на все внутрироссийские рейсы авиакомпании «Аэрофлот». Тут сообщается, что запуск этой новой технологии прошел без сбоев, поэтому масштабирование сервиса, то, что называется, прошло автоматически. Так что регистрация на рейс и самостоятельная сдача багажа по биометрии вместо паспорта доступна по всем направлениям по стране из аэропорта Шереметьево и проход на посадку по улыбке для пассажиров всех внутренних рейсов Аэрофлота. Вообще в Шереметьево уточнили, что технологию эту новую будут расширять и дальше, чтобы в итоге пассажиры всех рейсов смогли проходить весь путь в аэропорту без паспорта и по биометрии. Вот и Министерство цифрового развития, Минцифры, готовит модели аренды самокатов у нас в стране с верификацией всех пользователей по биометрическим данным. Эта идентификация войдет в итоге официально в новое регулирование государственных средств индивидуальной мобильности. Концепцию применения такой технологии уже обсуждают и представители государства, и кикшеринговые компании. И речь, в общем-то, главное, не идет о том, чтобы ввести только такой механизм по всей стране. Биометрию будут использовать как один из инструментов подтверждения личности в случае, когда оператор СИМ фиксирует какие-то аномалии с электросамокатом. Ну, допустим, подозревает, что его использует несовершеннолетний. Ну и, судя по всему, эксперимент по биометрии для аренды самокатов будут проводить точечно и выберут федеральную территорию «Сириус» в Сочи. На этом пока что все по новостям. Всем хорошего дня.
2: Радио 7.

0: Легендарная песня Radio Gaga на Радио 7 на Семи Холмах от не менее легендарного коллектива. Так, вы рассказываете про свои легендарные покупки той самой дорогой еды, которая произвела на вас, а может быть и не произвела впечатление. Нам очень интересно, ждем вас в наших соцсетях.
1: Ну, я поддержу тебя словом.

0: Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, у нас вопрос от Вадима из Пензы. Расскажите, пожалуйста, про этимологию выражения «лежать ничком». Что такое вообще это «ничок»?
2: Ничка не существует, по крайней мере, в современном русском языке. Но у слова «ничком» есть целая цепочка родственных слов, которые мы прекрасно знаем. Может быть, даже не сразу этот корень узнаем. Например, в составе слова «навзничь».
1: Ничь, да.
2: А еще есть слово «ниц». Ну, например, «падать ниц».
3: «Падать ниц», ага.
2: То есть касаясь лицом, лбом земли, пола. А «никнуть», «поникнуть».
1: Тоже, да?
2: Да, опустить голову. Вот как раз этот корень, который в родственных словах тоже виден. А «ничком» от «ниц», «никнуть», то есть опускаться вниз. Там вот такая этимология. А превращение «к» в «ч» — это результат фонетических процессов, которые происходили в древнерусском языке.
1: Спасибо большое. Разобрались и запомнили. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову оставляйте на сайте radio7.ru.
0: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Bruno Mars и I Just Might на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы, друзья, прямо сейчас отправимся в путешествие во времени в интернете ровно на 10 лет назад.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Что интересного произошло, о чем писали в сетях, соцсетях или просто в новостях, ну, такого примечательного. 8 июня 2016 года. Для начала криминальная история из России.
2: Так, начинается.
0: Мужчина зашел в пункт выдачи микрозаймов, показал сотруднице прозрачную банку и говорит: у меня здесь кислота. Если сейчас вот все мне не отдашь, залью все, включая тебя. Ну, она, конечно, испугалась и отдала ему. Потом его, конечно, арестовали, нашли, все... Понятное дело, и спросили: вообще, как ты додумался до этого? Он говорит: в банке была вода. Ну? Это была не кислота, просто запугать хотел. Говорит: как ты додумался? А, оказывается, есть такой, ну, американский писатель, очень хороший, был, вернее, писал детективы, Эд Макбейн. И он просто прочитал в книжке, как по сюжету там женщина пришла в полицейский участок и сказала, что у нее банка с нитроглицерином. Он говорит: а это идея.
2: Это плохая идея.
0: И пошел. Ну, в общем, все кончилось. Ну, главное, видите, вдохновился книгой, что называется. Я вот к чему.
2: Читающий преступник попался.
0: Ну, и еще в этот день, как раз-таки 8 июня, вся Кения осталась без электричества. Кения — это огромное государство, 55 миллионов человек там проживает. И знаете из-за чего? Обезьяна упала в трансформатор. Просто резвилась обезьяна, упала в трансформатор на самой крупной гидроэлектростанции и закоротила.
2: Ну, то есть
0: судьбу, про судьбу обезьяны не спрашивай. Не говорим. Но вся огромная Кения осталась без электричества. То есть пока искали, что, как, почему. Думали, ну как, это же огромное государство, 55 миллионов человек. А потом увидели остатки шерсти, говорят: ну понятно, из-за чего так произошло. Ну и как сказали на самых верхах, проблема будет решена в кратчайшие сроки. Ну и действительно, уже через несколько часов все починили, страна осталась со светом, а мы вот с такой новостью.

0: новый.
1: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватурмоторрус».
4: Да все бесплатно.
5: Что?

0: Москве 9 часов утра. На старте часа новости в студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Власти анонсировали запуск системы всероссийского мониторинга по стоимости продовольствия. Вот прямо на всех этапах цепочки поставок. Это для оперативного выявления причин подорожания. Называется так вот главная причина. Законопроект об этом уже внесли в Думу, так что то, что это утвердят, ни у кого сомнений нет. Вообще, тут надо пояснить главную вещь. Речь не идет о запуске госрегулирования цен. Нет, эта инициатива, объясняют эксперты, направлена на фиксацию стоимости товаров от производства до прилавка именно ради анализа причин вдруг их резкого удорожания, чтобы в итоге необоснованных накруток не было в принципе. Поэтому все будут мониторить. И охватит это компании и предприниматели, которые торгуют продуктами и оказывают услуги, которые при этом учитывает Росстат при расчете инфляции. Вот это важное уточнение. Собирать власти в этой сфере начнут сведения о ценах, объемах продаж, сделках, доходах, прибыли на основе налоговых деклараций и отчетности компаний. Вот в этих озвучках сферах деятельности. Россия в этом году планирует уже отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Как сообщили в Минэкономразвитии по этому поводу, Малайзия и Индонезия — это ключевые задачи на нынешний год. Ожидается Кувейт как третья позиция. Вот три страны, по которым, собственно, хотят завершить полностью переговорный процесс в этом сезоне. А вообще Россия сейчас обсуждает полную отмену виз с четырьмя загранаправлениями. Четвертая страна — это еще Бахрейн. Ну и кроме того, дополнительно с Индией и Вьетнамом идут активные обсуждения для отмены виз, об отмене виз для организованных групп туристов, то есть по аналогии с Китаем и с Ираном. Ну и с последнего, если тут вспомнить по туристическим таким безвизовым уже загранаправлениям, в том году отменяли въездные документы с Китаем, Мьянмой, Оманом, Саудовской Аравией и Иорданией. Что известно о проекте?

0: Энрике Иглесиас и его «Be with you». Интересно, что у Энрике сегодня на завтрак? Пельмени с золотом, вот как сейчас и прислали ВКонтакте. Там такая фотография, друзья, зайдите, посмотрите. Ну и комментарии тоже, вы, собственно, к комментариям в соцсетях под теме «Самой дорогой еды» переходим.
1: Так, от Маши комментарии. Вот сейчас, я не знаю, под какими-то комментариями будем подписываться или что-то новое для себя откроем, не знаю. Из очень дорогого ранее ели стерлядь. Папа где-то ее доставал.

0: смотрите-ка, всей семьей. То есть не просто парня своего кормила, еще и его семью. И я даже не задумывался, сколько оно стоит. Однажды побывал в дорогбогатом гастрономическом отделе какого-то крупного ТЦ, где килограмм такого же мяса лежал на полке с ценником 5500. Я выпала в осадок и даже чуточку пожалела, что у меня с этой девушкой тогда не срослось. Федор, 5500 это сейчас во Владивостоке краб стоит. В Москве можете даже не подходить просто, если мы говорим про немороженого.
1: Вообще, как здорово звучит, да? Сколько лет вы вместе? 10? Что вас связывает? Краб. Шикарно было бы, да, если бы так и осталось. Спасибо всем за комментарии, но мы только начинаем, по большому счету. Мы еще ваши комментарии не видели. Рассказывайте, что такого в жизни ели, вот прям за огромные деньги, и чему, например, порадовались, а может быть, вы считаете, что какой-то продукт переоценен. В соцсетях рассказывайте, а где-то уже часа через полтора мы будем подводить итоги. Через пару минут играем, как и говорили, в поисковую строку и слушаем Белинду Карлайл прямо сейчас.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Белинда Карлайл и Ла Луна на радио 7 на Семи Холмах. 9.14, точное столичное. Как и планировали, давайте играть.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: В который раз, напомню, ну, на всякий случай, если вдруг хотите сыграть, вы
0: завтра
2: то,
0: будете
2: да,
0: играть, да,
2: да, ну, вдруг, да, вот захочется, вот желание появится, мы будем только рады. Оставляйте свои заявки на сайте Радио 7, и с седьмой заявкой мы всегда играем. Это у нас сегодня Елена. Елена, доброе утро.
3: Да, доброе утро, доброе утро.
2: Ой, как бодро. Будем называть вас Елена Прекрасной, если вы не против. Я думаю, что не против.
3: Спасибо.
2: Ну, пожалуйста. По теме расскажите, Елена, вот что такого в жизни привелось вам попробовать, за что очень жаль было платить огромную сумму, но оно было либо вкусно, либо не очень.
0: Может, это стоило того.
2: А может, и правда стоило.
3: Вы знаете, для меня вообще это все такие условности. Для кого-то вкусно, для кого-то невкусно. Меня вот удивило, была в ноябре в Венесуэле, угу, картошка фри стоила $7, а 25 устриц $5.
2: Я вылетаю, все, всего хорошего, до свидания, все, самолет,
0: это
2: чемодан.
0: Это что вообще?
2: Вот это да! Что,
0: это по цене моркови получается,
3: да,
0: на наши деньги.
3: Да, по цене да, и, ну, много, конечно, их не съест, угу, но мы
2: старались. Можно постараться, да. Женский ответ с одной и с другой стороны.

Тейлор Свифт, ее Delicate на Радио 7 на Семи Холмах. Мы же собираем по-прежнему ваши комментарии в соцсетях Радио 7. Рассказывайте, что такого вы поели за невероятные деньги. Но это было, либо очень вкусно, либо вообще своих денег не стоило. Автор лучшего комментария уже через...

0: месте существует, и здесь бассейн никаким образом не является исключением. Другой момент, что, наверное, важно оговорить, о каком бассейне идет речь. О спортивном бассейне, где есть отдельно выделенные дорожки, и там практикуются пловцы, например. Или речь идет о каком-нибудь бассейне, ну, я не знаю, где-то вот пляжный отдых, и рядом там, не знаю, бассейн при отеле, где обычно суета и суматоха, и там, конечно, сложно какие-то отдельные дорожки выделять. И все-таки, если речь идет о таком серьезном спортивном комплексе, например, то здесь, безусловно, по вот этим выделенным дорожкам, как правило, действительно нужно очень аккуратно передвигаться. Конечно, не пересекать никому дорогу. Если вы ныряете, то тогда пересекать вот эти дорожки где-то вот ближе к дну надо, наверное, да, чтобы, конечно, никоим образом еще ни с кем не столкнуться. То есть это не только этикет, это еще и правила безопасности, если уж на то пошло. Если все-таки нужно как-то перебраться через там бассейн, через пересечь все-таки какие-то дорожки, конечно, как и дорожное движение где-то в автомобильной зоне, нужно убедиться, что никого нет на горизонте, мы никому не мешаем, и сделать это максимально быстро и деликатно, чтобы не преграждать путь тем, кто действительно, может быть, какие-то тренировки осуществляет в бассейне. Уважать друг друга надо всюду.
1: Спасибо огромное. Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Tears for Fears и Everybody Wants to Rule the World на радио 7 на 7 холмах. И не случайная совершенно песня.
1: Абсолютно точно, потому что вы должны знать, друзья, 8 июня, но 1985 года этот сингл возглавил Billboard Hot 100 и стал для группы таким прорывным просто. Вот, собственно, можно отметить дату.
0: Но у нас есть еще даты через мгновение.
1: Вообще, 8 июня, дата такая очень интересная. Очень много музыкальных событий происходило в разное время. И вот что хотелось бы отметить. Был у Дэвида Боуи альбом. Называется он «Diamond Dogs». И вот именно 8 июня

0: супер, супер. Прям можно сегодня сесть, этот альбом переслушать и порадоваться просто хорошей музыке.
1: Да, еще можно сегодня поздравить с днем рождения, ну или для себя это, да, отметить. Мик Хакнелл, есть такой британский певец и автор песен в стиле поп, ритм и блюз, соул. С 84 по 2010 год являлся вокалистом и фронтменом группы Simply Red. Почему бы вот его тоже не вспомнить? И, собственно, сольно тоже выступал, записывал песни, у него есть два своих студийных альбома. Ну, отметился как нельзя, да, вот хорошо, поэтому его тоже можно сегодня вспомнить.
0: Скажите, где не знают эту песню? Пингвины в Антарктиде знают даже, вот мне кажется.
1: Думаешь?
0: И кенгуру в Австралии. Ну, это великолепный хит просто. Добавить ничего.
1: Еще вне эфира мы с Димой обсудили, что сегодня день рождения у Канье Уэста. И, конечно,
0: решили вам его не ставить.
1: Да, да, да. Решили вам его не ставить. Потому что все соцсети в последнее время были заполнены концертом, который проходил в Стамбуле. Но вот как-то мы прохладно с Димой Канье
0: Уэста
1: относимся.
0: Давайте лучше Дюран-Дюран вспомним.
1: А вот давай. А вот давай, почему бы и нет. Дюран-Дюран мы вспомним не просто так, потому что их клавишник, легендарный клавишник, тоже сегодня отмечает свой день рождения. Ник Роудс его зовут, так что можем послушать Дюран-Дюран.

0: Ну, в общем-то, мы сказали, что хотели. Теперь можете отправляться в комментарии и говорить, как можно было не поздравить легенду американского рэп-движения Канье Уэста. Мы лучше гороскоп вам расскажем через пару минут.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мадонна и Nothing Really Matters на радио 7 на Семи Холмах. Как и обещали, прямо сейчас расскажем вам, что нам звезды на день сегодняшний обещают. Не Мадонна, конечно, но такие другие звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, понедельник, 8 июня. Знаки огня. Ваша интуиция сегодня работает как компас. Овны, львы и стрельцы, доверяйте ей. Она приведет вот ровненько куда нужно.
0: Знаки земли. Вас попытаются втянуть в обсуждение чужих достижений. Тельцы, девы и козероги, сохраняйте нейтралитет. Это укрепит вашу репутацию.
2: Знаком воздуха предстоит донести сложную мысль до аудитории. Насколько большая аудитория будет, мы не знаем. Звезды не говорят. Но, в общем, аудитория эта не готова принять самую сложную мысль. В общем, близнецы, весы и водолеи, начните с простого. Возможно, дальше объяснить не придется.
0: Ну, чтобы вы понимали, просто я напомню еще раз. Света близнец, я водолей, а Денис Лизин у нас... Кто? Весы, по-моему,
2: я,
0: да?
2: Близнецы, он весы, вот, ты водолей. Все, вот, мы все
0: вот.
2: Воздух.
0: И вот мы сегодня, друзья, пытаемся донести много сложных мыслей, но сами с ними с трудом справляемся, потому что понедельник, все, понедельник. Знаки воды, не принимайте на свой счет чужие неудачи. Раки, скорпионы и рыбы, сегодня вам важно выяснить, что каждый несет ответственность за себя.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама.
3: А поехали все!

0: уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «Хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». УГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи

0: и воздушного, космического транспорта, плюс сотрудники производств табачных изделий. Вот оно, топ-5. Там везде, еще раз сообщается, среднемесячная начисленная зарплата сейчас 200 с лишним тысяч. Плюс к этому еще сферы туризма и сферы общепита. Вообще сейчас, в принципе, обгоняют все остальные отрасли по росту заработных плат. То есть сотрудникам, точнее, не идут гостиницы, ресторанов в России стали поднимать зарплаты быстрее, чем всем остальным. Этому, конечно, помогает не только сезонный фактор под названием лето, но и развитие внутреннего туризма по стране в целом. То есть, если еще недавно по факту у работников как раз отелей и кафе-ресторанов с жалованием было не ахти, теперь ситуация резко меняется, и по повышению окладов они в лидерах. Ну, хотя бы можно порадоваться в плане доходов, если не за себя, то за того парня.
1: Который эти цифры рисовал?
0: Скорее всего.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. С добрым утром, друзья! Продолжается наш понедельник. Mm-hmm. Еще раз напомним вам, эта неделя короткая, всего 4 дня, потом 3 праздника. А, хорошо. С Днем России наступающим, кстати, всех. И продолжаем очередной час, финальный час утра на Семи Холмах, как всегда, с отличной музыкой и вашими комментариями.
3: Я сейчас так удивилась, ты сказал финальный, я думаю, еще пару часов мы будем. Нет. Оказывается, у нас времени очень мало, но у вас еще есть шанс оставить тот самый победный комментарий, который заработает у нас сегодня приз. Итак, заходите в наши соцсети, подписывайтесь. Во-первых, вы видите и комментарии других людей, есть с кем поболтать, есть что почитать, но вы сами тоже комментарии оставляете. Что самое дорогое в своей жизни вы когда-либо ели и насколько вам это понравилось?

0: песня «Don't Speak» на радио 7 на 7 холмах. Мы отправляемся прямо сейчас в наши соцсети за вашими комментариями по теме, вкусными и не очень.
1: Вот прекрасный комментарий. Мы сегодня обсуждаем дорогую еду, да? Что самое дорогое пробовали и насколько действительно это было вкусно. Мы в 2022 году с сыном пошли в торговый центр. Ему за ботинками. У нас шел ремонт, и я установила планку 10 тысяч рублей, не выше. Нашли ботинки за 4 и на радостях решили сходить поужинать в ресторан морской кухни. Когда выбирали меню, да, не заметила, что цены за 100 граммов. Решила поесть краба. И девушка-официант предложила взять свежего, так как он не намного дороже замороженного, всего на 1 килограмм по весу. Но когда принесли в счет на 13 тысяч, мы потеряли дар речи. Хорошо, что были деньги на ремонт.
0: Нет, ну послушайте, а с другой стороны, хотя бы вкусно было.
1: Ну, не вот же главное. Пока, да,
0: просто
1: да,
0: если
1: да.
0: было вкусно, значит, это хотя бы стоило того. Евгения, очень хорошая история, но она пишет от лица коллеги, туристическая группа в Японии. И повезли их кормить в ресторан. Ориентированы не на туристов, а на местных. Принесли меню, а ничего не понятно. И пишет, ориентировались только по картинкам и цене. В общем, эта коллега выбрала блюдо подороже. Официант сказал, отличный выбор. Приносит блюдо, ставит на стол, а там один ролл.
1: Серьезно?
0: Один.
1: Серьезно?
0: Пишет, на вкус ролл как ролл, просто ролл. И такой голодный из ресторана не выходил никогда.
1: Кошмар. Один. Так, Катерина Александровна, сообщение. Шашлык с подругой на открытие ресторана на ВДНХ. Не подрасчитали финансы, и пришлось оставлять в залог паспорт, ехать в гостиницу за недостающие суммы для оплаты. В общем, до сих пор вспоминаем, когда бываем там.
0: Ты из чего был шашлык? Из единорога?
1: Не понимаю,
0: из единорога, да?
1: Из того суши на палочке.
0: Так, вот еще от дамы ВКонтакте комментарии. Пришли с семьей в гости к однокласснику, а он строительный магнат в регионе, и угощает нас коллекционным красным вином за 800 евро. На мой вкус, это был концентрат из чернофлотки с пижмой. В детстве в аптеке готовых форм такие были настойки. И у меня было такое выражение лица, что друг предложил, ребят, давайте вот пойдем в масс-маркет и купим вот бутылку чего-то, вот, ну вот, за 1500. И говорит, вот оно было счастье. Какое сочетание? Черноплодка с пижмой.
1: Звучит хорошо. Где-то был комментарий про тоже напиток, но не могу сейчас глазами найти, но обязательно найду. Кто-то тоже отправляюсь в Португалию. Ну, самый известный там напиток, это же понятно какой. В общем, там они что-то пробовали очень дорогое. Но
0: а,
1: было
0: за 1000
1: очень...
0: евро, да.
1: Да,
0: это
1: я
0: был
1: найду.
0: Прям вот известнейший португальский. Ну и Александр пишет. На тысячелетие одного известного туристического городка мы приехали, собственно, праздновать. Вкусного было много, цены

0: Blue и Curtain Falls на радио 7 на Семи Холмах. Прямо сейчас предоставим слово Свете. Она же сидит, мониторит соцсети и расскажет вам, что кому переслать и что интересного посмотреть.
1: Слушайте, тут вышло очень интересное исследование, и мне кажется, сегодня его все будут обсуждать. Итак, люди, которые пишут «Доброе утро» в рабочих чатах, выгорают чаще остальных. Все, выгорают. Исследовали 6 тысяч сотрудников и, в общем, показали, что у инициаторов ежедневных приветствий самый высокий уровень выгорания. То есть они вот просто в стрессе. 52%.
0: То есть он написал «Доброе утро, коллеги», и сгорел, что ли? Так
1: Нет, он изначально уже просто у него там внутри все сгорело. Да. Но делает вид, что все хорошо. Вот именно, что психологи связывают это с тревожностью и потребностью контролировать ситуацию и обстановку вокруг себя.
0: Все это много объясняет. Смотрите, Света каждое утро заходит на работу и начинает по коридору всем кричать коллегам «Доброе утро!»
1: Это другое.
0: Направо, налево.
1: Это другое.
0: Каждому из нас подходит и говорит «Доброе утро!» Прям вообще. А мы говорим «Привет, здрасте!»
1: Это другое!
0: То есть выгорание, тревожность, что еще там у тебя?
1: Так, смотрите, те, кто регулярно отвечает на

это Man at Work на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Pink, Ten Sharp, Mojo. Всего и не перечислить, но о чем обязательно поговорим о кино. 10:20 в столице. С добрым утром.

0: Стэн Шарп и Ю на радио 7 на Семи Холмах. Мы же прямо сейчас в соцсети снова отправимся. Там комментарии прилетели, которые некоторые вкусные, некоторые не очень, но ценники везде, что надо.
1: От Руслана сообщение. Мне кажется, все, у кого есть домашние питомцы, сейчас поймут. Он пишет: как по мне, так самая дорогая еда – это еда моего кота.
0: А попробуй ему откажи.
1: Но в данном случае точно. Там еще фотография, знаете, такой огромный мейн-кун сидит. Там еще выражение лица такое. Если сейчас не покормишь, то вряд ли выживешь, мне кажется.
0: От Ольги хорошее сообщение. Дочь с подружкой посетили только что открывшийся ресторан грузинской кухни. Все они знали, что грузинской кухни кто не знает. Но, мол, новый ресторан вдруг

0: Билли Айлис и тот самый «Вояж». Ну, а мы с вами давайте совершим «Вояж» в кинотеатры и поговорим о новостях кино.
1: Радио 7. Синематека.
2: В сети появились новые кадры из грядущей исторической драмы «Смерть Робин Гуда». Проект режиссера Майкла Сарноски, снявшего триллер «Тихое место. День первый», покажет совершенно иной, такой, знаете, мрачный взгляд на жизнь знаменитого разбойника. Главные роли в картине достались Хью Джекману и Джоди Коммер. Мировой прокат стартует 19 июня.
0: Тем временем хоррор «Закулисье реальности» по мотивам знаменитой крипипасты продолжает творить историю. Фильм стал первым проектом студии А24, который преодолел отметку в 100 миллионов долларов всего за 6 дней проката. Для ленты бюджет, который был в 10 раз меньше, чем эта сумма, просто феноменальный успех. И даже признанные хиты прошлого года, вроде «Марти Великолепного», собирали меньше за все время показов.
2: И еще одна интересная новость. Марк Уолберг снимется в криминальной драме «Любой ценой». События картины перенесут нас в штат Миссисипи 1966 года, а сюжет, основанный, кстати, на реальных событиях, расскажет о вынужденном и крайне опасном союзе матерого такого мафиози и молодого агента ФБР, которые объединяются ради исследования расследования серии громких убийств. Зарубежный релиз ретро-детектива назначен на 4 сентября.
1: Синематека на Радио 7.

Loader и Dancing in the Moonlight на радио 7 на Семи холмах. Ну, все это впереди, танцы под лунным светом, все это будет. А вот кто будет танцевать еще и с подарком от

0: этот комментарий, вот все уже, отказался от того, что когда-то, собственно, покупал. Всем привет, очень люблю портвейн. Нет, конечно, не тот, который завтрашнее похмелье уже сегодня, а настоящий, португальский. Вот когда мы 10 лет назад были в Португалии, заехали на завод и купили там коллекционную бутылку 100-летнего производства. Цена одной такой была $1000. Это, конечно, безумная выходка, но сказать, что это был вкусный напиток, ничего не сказать, он был божественный. Ну, вот я надеюсь, что все, на этом, ну, как бы и завершилась история, а потом только здоровый образ жизни.
1: Надя пишет, конечно, черная икра. Да, заоблачно стоит, но какая же она вкусная, когда свежая и соленая, как надо. И от Нади же такая история, пишет, в детстве смотрела мультик, где какой-то персонаж сказал, что самый вкусный суп на свете — это суп из черепахи. И она была готова заплатить любые деньги, и, будучи взрослой, попала в Сингапур и попробовала суп из черепахи. Сказал, ну да, дорого, но не взрыв мозга, ничего такого. А черепах-то, говорит, жалко. Это вы рассказываете, вы полистайте чуть выше. Там человек показывал, как стейки готовит свиные. Сначала показывал фотографии из кого, а та еще улыбалась, ходила и не знала, что ее ждет.
0: Я не смогла даже ни строчки прочесть.
1: Ну, не надо читать.
0: Не буду, да.
1: Грустно, но вкусно, да.
0: Да что такое? Ну, можно, да, есть и плакать. Ага, Марина пишет. Ой, вспомнила. С подругой ходили в центре Москвы в одно место, да, и заказали, ну, очень вкусное по названию блюдо за 700 рублей. Принесли 3 сардельки в баночке.
1: Это утопенцы называется чешское блюдо. Такое.
0: Серьезно?
1: Маринованные сосиски, сардельки, вернее, да, маринованные. Они подаются как закуска к напиткам, там, да, понимаете, к чешским тоже. Ну, ничего так, ничего особенного. Они, это тоже одно из самых переоцененных блюд. Ну, правда, холодные сосиски в маринаде, ну, по факту-то.
0: Ладно,
1: давай лучше
0: хорошо.
1: Вот самый дорогой. Вот, мы выбрали комментарий благодаря вашим лайкам в том числе. И, разумеется, ну, благодаря тому, что это шедевр, а не комментарий. И он пришел прям просто одним из первых с утра. И лучше мы ничего не нашли.
0: Да, погнали. Всем понравилось. Итак, вчера ел очень дорогой подберезовик. Бензином прокатал примерно на 1000 рублей. 2 кофе на дорожку по 300 рублей. Нашли 1 гриб. Пусть большой, но себестоимость блюда получилась 1600. Браво!
1: Дмитрий.

0: приостановили в итоге движение всех пассажирских составов. Как сообщили в компании Grand Service Express, на территории Крымского полуострова автобусами теперь перевозят пассажиров как минимум 3 поездов: это Москва-Симферополь, Петербург-Симферополь и Петербург-Севастополь. Еще остановлены 5 составов, которые в направлении Крыма двигались. Это Адлер-Симферополь, Минводы-Симферополь, Москва-Севастополь, Москва-Евпатория и Москва-Симферополь. В обратном, причем, направлении тоже стоят сейчас поезда. Будьте, пожалуйста, в курсе. Севастополь-Москва, Симферополь-Москва и Севастополь-Мурманск. Везде идет серьезная задержка в пути. Выпускники сегодня сдают 2-й обязательный ЕГЭ. Это математика и базового, и профильного уровня. Всего это более 660 тысяч участников. Как сообщили в Рособорнадзоре, на экзамен по математике базового уровня пришли сегодня 321 тысяча 11-классников. Экзамен по математике уровня профильного планируют сдавать чуть больше. Напомню, что это 2-й обязательный учебный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Как раз базовую математику именно выпускники сдают, чтобы аттестат дали. А вот экзамен профильного уровня сдают те, кому ЕГЭ по математике далее понадобится для поступления в ВУЗ. К слову, 1-й обязательный ЕГЭ по русскому языку все 11-классники уже сдавали в стране на той неделе. А для всех россиян, которые трудятся в 5-дневку, эта неделя порадует отсутствием рабочей пятницы, потому что началась предпоследняя короткая неделя этого года. Потрудиться надо будет с 8 по 11. Далее выходными будут 3 дня подряд, с 12 по 14 июня включительно, потому что впереди День России. И хотя еще одна потом 4-дневка будет в ноябре, на День народного единства, на самом деле именно сейчас у нас грядут последние в этом году длинные 3-дневные выходные. 3 нерабочих дня подряд в ноябре просто не получится, потому что там праздник и выходной будут в среду, посреди недели. А вот сейчас впереди именно 3-дневка выходных. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: первый день акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.

0: премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
1: Реклама 18+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
3: Атлантис.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут опубликовали статистику, мол, имя Дима больше не популярно. Детей чаще называют другими именами. И мы решили спросить, человек с каким именем для вас со знаком «плюс»? Всегда со знаком «плюс». Ну или какой человек для вас со знаком «минус»?
1: Только положительные песни также ждут вас утром на семи холмах, а еще наши игры, а еще гороскоп и синематека.
0: По будням с 7 до

стране 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут опубликовали статистику, мол, имя Дима больше не популярно. Детей чаще называют другими именами. И мы решили спросить, человек с каким именем для вас со знаком «плюс»? Всегда со знаком «плюс». Ну или какой человек для вас со знаком «минус»?
1: Только положительные песни также ждут вас утром на семи холмах, а еще наши игры, а еще гороскоп и синематека.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.
4: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. «Убить Билла». Кровавое дело целиком. 18+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Новый бесплатный плеер в вашем Telegram. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Telegram-канал «Радио 7», запускайте и слушайте.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации.

0: своими силами. А ведь такая есть универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.
4: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
1: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
2: Я не могу без вас.
1: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
5: Реклама 18+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
7: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики».

0: ЕС. Так, на автозаправочных станциях крупных сетевых операторов бензин в наличии. Перебои на некоторых АЗС в основном обусловлены тем, что эти станции частные. Они закупают топливо мелкими партиями, не имеют долгосрочных контрактов. И даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям. Эта ситуация спровоцировала повышенный спрос в крупных сетях, пояснили в оперативном штабе Краснодарского края. Там напомнили, что в регионе работают свыше 1000 АЗС, примерно половина из них – это частные автозаправочные станции. Минтранс разъяснил свое предложение об освобождении водителей от платы за парковку при невозможности внести деньги. Такие поправки ведомство предлагает включить в закон об организации дорожного движения. Регионы смогут сами определять альтернативные способы оплаты, пояснили коммерсанту в министерстве. Если же водитель не смог оплатить услугу по независящим от него причинам, то он освобождается от обязанности платить. Российская теннисистка Амира Андреева заняла первое место в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации после победы в открытом чемпионате Франции. В финальном матче Ролан-Гаррос Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Перед началом Ролан-Гаррос 19-летняя россиянка находилась на пятой строчке. Третьим по счету турниром серии «Большого шлема» станет Уимблдон. Он пройдет в Лондоне с 29 июня по 12 июля. Ожидается, что перед Уимблдоном Андреева сыграет на травяном турнире категории WTA 500 в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Такое, знаете, складывается ощущение, что понедельник сегодня как будто не то чтобы прям настоящий. Ну, серьезно. Завтра уже экватор трудовой недели случится, а в четверг так и вообще отправимся на выходные. Так что, получается, всю эту короткую неделю можно считать предпраздничной и проводить ее без лишней суеты с соответствующим настроением, да. Ну, а таковое мы будем создавать с помощью лучшей музыки на все времена, как всегда. А в этом часе еще обсудим и литературные новинки в рубрике «Книжная полка». А пока же всем привет и пусть вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

случилось. Но вместо всего этого включил радио 7, спокойно хлопнул кофейку под приятную музыку. И, кроме шуток, понедельник задался гораздо больше, нежели обычно. Ну, хотя, опять же, то ли в этом виновато осознание начала короткой недели, то ли пробуждение, простите меня, после полудня. Но, тем не менее, начать новый день не в экране телефона. И правда, чертовски здорово. Ну, а мы тем временем этот самый день уже провожаем. 17.17.

Девичья комплекция, то есть фигура, ну и замыкает пятерку волосы. А вот женщина, оказывается, сначала также при знакомстве смотрит на мужские глаза и улыбку, затем оценивают рост, ну и также в пятерку первых взглядов попадает мужская прическа и одежда. Да, для женщин это тоже, оказывается, чертовски важно. Ну и, собственно, притяжение той самой пятой точки, воспетая Милен Фармер, оказывается очень даже преувеличенным. Ну, получается так. Так вот, у мужчин в рейтинге очередности взглядов она стоит лишь на 8-й строчке, а у женщин на 7-й. Но, опять же, как говорится, красота, она все-таки в глазах смотрящего, правда? Ну, а если говорить о музыке, то, наверное, красота в ушах слушающего. И вот далее эту самую красоту нам обеспечит Марк Коэн. А прямо сейчас All Saints на Радио 7. Добрый вечер.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: Вот знаете, друзья мои, признаюсь, что летом люблю сесть в парке и просто почитать что-нибудь интересное. И сегодня расскажу вам о ярких книжных новинках, которые обязательно подарят вам прекрасное летнее настроение и такую возможность. Итак, Вирджиния Вулф, «Мой Лондон». Между прочим, впервые на русском выходит эта история знаменитой писательницы на фоне ее любимого города. В книге через фрагменты личных дневников, эссе и рассказов вы познакомитесь с реальной биографией автора от первого лица. Ну а подробные комментарии увлекательнейшим образом описывают знаковые места, атмосферу и выдающихся жителей британской столицы. Далее. Эмили Кокс и Николь Аллен. «По ту сторону любви». Это романтическая история о старшекласснике, который поспорил с отцом, что не будет ни с кем встречаться до выпускного. Однако случайная встреча с очаровательной барышней на трамвайной остановке полностью разрушает планы юноши на жизнь. Вскоре девушка попадает в череду сложных жизненных неприятностей, и герою предстоит сделать непростой выбор. Ради спасения настоящей любви ему придется нарушить данное обещание и прийти на помощь. И напоследок Соня Рико, «Ведьма, потерявшая волшебную силу». Это хиллинг-роман для взрослых о самопознании и принятии себя. Если коротко о сюжете, то ведьма по имени Соль мечтает победить на конкурсе «Волшебные голоса». Ну, естественно, хочет она это сделать с помощью любимой метлы и магии. Ну, без метлы она не умеет колдовать, но в итоге метлу похищают прямо во время выступления. И чтобы ее вернуть, героиня отправляется в путь, во время которого предстоит подружиться с внутренним критиком и освободиться от груза прошлого. Ну и все. На сегодня о литературе хватит. Вернемся к лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на Радио 7.

Уитни Хьюстон пела сейчас, мол, я хочу танцевать с кем-нибудь, кто меня любит. И вот, знаете что, друзья мои, если вдруг у вас имеется такая же потребность, то...

0: ОТ-банк. АОТ-банк.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail City на сайте havail.ru.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте.

0: и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 24% японские, 14% российские. Повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялись. Как пишет Интерфакс, не поступило ни одной заявки на участие. РЖД объявили повторный аукцион в конце апреля. Первые торги, объявленные в начале марта, также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В состав лота входят здание вокзала 1901 года постройки, нежилое здание 1929 года постройки, коммуникации и возможность долгосрочной аренды земли. Стартовая цена лота на двух аукционах составляла 4 миллиарда рублей. Цена квадратного метра на Патриарших прудах выросла за три года на 77% и превысила 4 миллиона, подсчитали аналитики. В мае 2023 года средневзвешенная цена предложения в этом районе составляла 2,3 миллиона рублей за квадрат. Как пишет Forbes, по уровню цен Патрики уступают сейчас только Остоженке, где квадратный метр достигает почти 7 миллионов рублей. Добавлю, что в среднем квартиры на Патриках 205 квадратных метров. Таким образом, средняя цена жилья составляет 850 миллионов рублей.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Итак, в Москве 6 пополудни, а значит, понедельник, друзья мои, низвергнут, и теперь имеем полное право отплясывать на его останках. Ну, во всяком случае, большинство граждан с рабочими вопросами на сегодня уже разобрались, а вот тем, кто все еще преисполнен благородных трудовых порывов, привет отдельный. Смею уверить, что в компании «Радио 7» преодолеть остаток рабочего дня будет заметно легче, и, что немаловажно, гораздо-гораздо приятнее. Так что оставайтесь с нами. Ну, а кому-то и вообще этим вечером еще и подарок достанется. Таковой вручу совсем скоро победителю игры «Третий лишний». Ну, а во второй половине часа прогуляемся столичными околотками в компании Филиппа Смирнова. Виртуальная экскурсия стартует ближе к 40-й минуте, как всегда, так что не опаздывайте. Ну, а пока же выдыхайте. Уже, думаю, можно. И вечер в компании «Радио».

Желаю, чтобы, если уж слезы и появлялись на ваших лицах, то исключительно от смеха и радости. Ну, иногда еще от лука. Ладно, тоже можно. Ну, а в ближайшую четверть часа кому-то из вас, уверен, ту самую радость доставит победа в игре «Третий лишний». А помимо восторгов и уважения общественности, вам достанется еще и фирменный термостакан от «Радио 7». Кстати, чертовски стильная штука. Там даже, знаете, имеется специальная соломинка, через которую можно употреблять. В общем, уверен, вам очень даже понравится. Как минимум, я недавно этим стаканом обзавелся и в откровенном восторге, вот кроме шуток. Ну, а претендовать на это чудо чудесное будет тот, кто умудрится прислать, как всегда, 7-е сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И, пожалуйста, друзья мои, помните, у нас длинные руки, знаете ли, которые доставят подарок в любую точку России, где бы вы ни находились. Так что дерзайте, и пусть вам повезет. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Ну что ж, сегодня с нами играет экономист из города Чебоксары по имени Венера. Венера, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Олег.
1: Добрый вечер.
2: Радио 7 холмов.
1: Вот смотрите, вы сейчас во вторую смену трудитесь, не щадя живота своего и прочих частей вашего прекрасного организма. Ну, как так-то? Зачем? Давайте уже домой. Нет?
2: Ну, вот иногда бывает, иногда просто надо, иногда не успеваем.
1: Ну что ж, но мы с вами вне эфира договорились. Вот если вы сейчас все правильно делаете, выигрываете, то бросаете работу. Вот при всех теперь подтверждаете.
2: Конечно, подтверждаю, буду радоваться.
1: Все, отлично. Тогда смотрите, сегодня в честь Всемирного дня океана у меня будет такой вопрос. Какое из трех слов, которые назову, не является названием какого-то животного, живого организма, который в океане существует? Тарпон, физалия или мурмурация? Что из этого не морское животное? Как думаете?
2: Что-то как-то на цезалию похоже, как будто что-то цветочное.
1: Как будто что-то цветочное. Домой вы не хотите, да? Нет, это я, знаете, просто отвлеченный вопрос. Ну, так, не знаю, мне показалось. Но опять же, я вот могу и ошибаться в женщинах. Особенно, вы же такие все загадочные, такие непредсказуемые. Хотите домой все-таки, да?
2: Думаю, это, конечно, хочется.
1: Ну, давайте тогда правильный ответ мне дайте, пожалуйста. Какой из трех слов не является названием морского океанского животного? Тарпон, физалия, мурмурация. Что лишнее?
2: Ну, хорошо, пусть будет третья тогда.
1: Мурмурация. Ой, ну хорошо уговорили. Ну, ну что ж, ладно, абсолютно правильно. Смотрите, мурмурация. Этим словом, Венера, называется скоординированный полет огромных стай птиц. Вот когда они все так дружно, какие-то там динамические фигуры в воздухе образовывают. Вот это и есть мурмурация. А у вас теперь, Венера, есть термостакан от Радио 7. Вы довольны?
2: Ура!
1: Ура! Ну и домой вы уже собираетесь, я так понимаю, да?
2: Конечно.
1: Все, тогда не смею вас задерживать. Прекрасного вечера. А чтобы он еще был прекрасен вдвойне, добавим в него музыки. И далее в эфире Зайн и Сия. А прямо сейчас Кэрри Хилсон на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами отправимся в удивительное путешествие. Туда, где Москва превращается в настоящий зеленый край. Наш пункт назначения – природно-исторический парк Москворецкий. Да-да, тот самый ПИП Москворецкий. Звучит, будто какая-то забавная аббревиатура из школьного учебника. А на деле – гигантская территория в 3660 гектаров. Представьте, это целых 3,5% площади столицы. Начнем с главного, с природы. Знаете, сколько здесь растений, занесенных в Красную книгу Москвы? Целых 58 видов. И каждая, как маленький шедевр. Пройдемся по суходольным лугам. Здесь нас ждут келерия гребенчатая, скромная, но изящная. Горицвет кукушкин, будто крошечные солнечные зайчики. Гвоздика фишера, нежная и трогательная. Клевер золотистый и горный, словно маленькие золотые монетки. Острогал датский, козлобородники, Тимофеевка степная. И это лишь малая часть. А еще земляника зеленая, вязель разноцветный, синеголовник плосколистный. Тут можно часами ходить и любоваться каждой травинкой. Но природа здесь – это только малая часть. В парке спрятаны, например, усадебные комплексы Кунцево и Филиппа Кровская. Заглянем в Фили. Здесь стоит церковь Покрова Богородицы, которую еще Петра Первого видела. Построена она в пышном барочном стиле, так называемом нарышкинском барокко. А в Крылатском нас ждет храм Рождества Пресвятой Богородицы. А виды тут какие! К югу от Строгинской поймы, на высоком берегу Серебряноборской излученной Москвы-реки, стоит усадьба Троицы Лыкова. А чуть поодаль, на крутом склоне, виднеется церковь Троицы Живоначальной, как будто сошла с открытки. Всего парк включает в себя 22 экологические зоны, разделенные реками, заливами, каналами и даже улицами. Каждая со своим характером. Строгинская пойма – самая северная часть парка. Она отделена от острова Серебряный Бор изгибом Москвы-реки. Серебряноборское лесничество – густой лесной массив, который с одной стороны дружит с Крылатским, а с другой осторожно поглядывает на МКАД. Серебряный Бор – это искусственный остров, рожденный соединением излученной Москвы-реки и канала Хорошовское спрямление. Щукинский полуостров – памятник природы между руслом реки, ее Серебряноборской излучиной и Строгинским затоном. Кировская пойма – особо охраняемая зона с аллеей жизни. Эта дорога хранит память о 1941-м, когда здесь сформировали первую автоколонну с продуктами для блокадного Ленинграда. Мневниковская пойма – большой остров с москворецким дендропарком. Его заложили в 2011 году на месте бывшей свалки и превратили в одно из чудес Москвы. Территория разделена на 6 климатических зон. Тут и Дальний Восток, и Сибирь, и Европа, и даже Северная Америка. А еще есть Крылатские холмы, ландшафтный парк на правом берегу Москва-реки и Филий Кунцевский лесопарк. Здесь легко забыть, что где-то рядом шумит город. В общем, друзья, чтобы обойти и прочувствовать все это, пожалуй, и лет не хватит. Но разве это повод отказываться от прогулки? Берите рюкзак, какую-нибудь снеть и надевайте удобную обувь. И вперед вас ждет Москва, которую вы, возможно, еще не знали.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

«Mi chico latino» или «Мой парень латинос», если по-нашему, то так называется песня Джерри Халливелл, которую на «Радио 7» послушали. И вот знаете что? Мне кажется, учитывая погоды, которые наконец-то воцарились на улице, скоро все мы станем немного смуглее, да? Как будто чуть-чуть латинистее. Ну, все-таки и правда, лето теперь это не просто слово, а самый что ни на есть свершившийся факт. И чертовски здорово, что очередной летний вечер мы коротаем вместе под лучшую музыку на все времена, которая, как мы знаем,

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды программы специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12.

0: плюс. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Терек включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсика,
2: но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 13+.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
7: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
4: Я не могу без вас.
8: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
9: Реклама 18+.
10: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
11: Ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
10: У меня получится?
11: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
12: Андулин. Кровля на все руки.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
14: I wanna,

0: Москве в 7 вечера. И снова новости, и, как всегда, от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, направлявшегося к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. К месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. За последние сутки это уже 8-й сбитый вражеский дрон. Атака первого была нейтрализована примерно около 11 утра. На этом фоне ограничительные меры вводились в аэропорту Жуковский. Позже они были сняты. Аэропорт Домодедово, в свою очередь, принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом через сервисы трансграничной торговли. Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли. Как пишут ведомости, общая сумма трат с начала года составила 24,5 миллиарда рублей. Год к году продажи выросли почти на 22%. Эксперты объясняют это отсутствием НДС в трансграничной торговле. Это позволяет иностранным продавцам предлагать привлекательные условия. Кроме того, такие сервисы дают возможность покупать товары брендов, ушедших из России. Бесплатную раздачу воды организовали для пассажиров электричек в Москве и области на фоне жаркой погоды. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. Получить воду можно на брендированных стойках на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД, Тушинская и площадь трех вокзалов. Уточняется, что акция будет действовать в течение всей рабочей недели при температуре воздуха от 28 градусов и выше. Воду раздают ежедневно с 14 до 17 часов. Всего для пассажиров подготовили более 2000 литров воды. Запасы обещают оперативно пополнять по мере необходимости. В России началась короткая рабочая неделя. Выходные будут уже с пятницы в честь Дня России, который отмечается 12 июня. По данным Суперджоп, каждый второй россиянин сейчас поддерживает идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Против выступает каждый четвертый. По данным социологов, дополнительный выходной день россияне потратили бы на время с семьей, отдых, обучение и домашние дела. Каждый десятый на подработку. Чаще всего четырехдневку одобряют женщины и люди с зарплатой до 150 тысяч. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, новости вроде бы мы с вами послушали, убедились в том, что Земля на небесную ось пока что не налетела. Ну, а значит, можем теперь опять вернуться к поглощению десерта в виде любимой музыки. Да, ну, все-таки согласитесь, под нее даже понедельник становится не таким уж и отвратительным, правда ведь? Ну и далее в эфире появится Мадонна, которая поможет нам немного охладиться после знойного дня. А прямо сейчас Эрос Рамадзотти на радио. Добрый вечер.

все-таки тысячу раз права Мадонна, которую на Радио 7 послушали, в том, что сердце, не способное любить, не дает человеку возможности жить полной жизнью. Ну, это действительно так. Потому что, как ни крути, без любви вот оно не очень. Ну, согласитесь. Но не любовью же единый жив человек. Все должно быть в балансе и гармонии. Вот причем даже если есть любовь, но нет остального, это тоже довольно печальная история. Как ни крути, мы существа разносторонние, и чтобы получать от жизни удовольствие, все аспекты жизни должны быть, ну, как минимум, удовлетворительными. Но вот опять же, да согласитесь, что такие тонкие материи, как хорошо и плохо, они сугубо индивидуальны. Как говорится, кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий, знаете ли. Ну, тут многое зависит от взглядов, и, как утверждают психологи, именно от этого и зависит наша удовлетворенность жизни. Да, как говорится, счастье вам никто не сможет причинить. Это великий навык уметь счастье испытывать. Поэтому, вот если просто поверить в то, что все как минимум неплохо, то зачастую это и будет истинной правдой. Серьезно. В общем, друзья мои, то самое позитивное мышление, оно действительно помогает. И мне кажется, музыка Радио 7 очень даже способствует тому, чтобы мир вокруг, ну, скорее выглядел со знаком плюс, нежели наоборот. А коли так, то оставайтесь с нами и, смею уверить, этот вечер обязательно будет добрым.

Брайан Ферри на радио 7. Don't stop the dance, или не прекращай танцевать. Ну, собственно, под танцем в этой песне имеется в виду жизнь. Так что и правда, друзья мои, живите долго и по возможности счастливо. Ну, а как утверждают современные ученые, танец действительно чертовски полезное мероприятие, которое помогает нам эту самую жизнь продлить. Но, вот правда, как говорил Авиценна, все яд и все лекарство в зависимости от дозы. Потому что иногда и танцы могут откровенно навредить. Вот, например, история знает такой эпизод, который произошел в Страсбурге в 1518 году. Это явление окрестили танцевальной чумой. Началось все с того, что одна барышня вышла на улицу, на площадь и просто начала танцевать. Причем без музыки, без какой-то видимой причины. И в течение недели к ней присоединились еще 34 человека. А в течение месяца таковых уже более 400 набиралось. Ну и, соответственно, все плясали, отплясывали, остановиться никто не мог. И, естественно, что далеко не все смогли пережить такой танцевальный марафон. Ну, в то время средневековое общество интерпретировало это все через какие-то религиозные представления. А вот ученые до сих пор не могут разобраться, что же послужило источником вот эпидемии такой танцевальной чумы. Множество версий существует. Меня ни в чем ученые не могут найти пока согласия. Но, друзья мои, все-таки музыка, которая звучит на радио 7, смею вас уверить, она абсолютно безопасна, поэтому можете принимать ее в любых количествах. Если есть желание, можете и потанцевать, а почему бы и нет. И далее сможете поплясать под песню, которую исполнит Джордж Майкл, а прямо сейчас Риана на семи холмах. Добрый вечер.

О, да. Фредди Меркьюри и группа Queen на радио 7. «Богемская рапсодия». Легендарная песня, которая во многом перевернула мир этого вашего шоу-бизнеса. Ну, начиная с того, что по большому счету клип, который создан для этой нетленки, считается первым в истории полноценным музыкальным роликом, который произвел революцию в шоу-бизе и даже предвосхитил эпоху MTV. Ну и, согласитесь, довольно неприятно,

0: припева, ни куплета, вот просто полноценная какая-то классическая структура. И продюсеры в свое время сомневались в успехе такого формата и говорили всячески Фредди Меркьюри, мол, давай как-то уже причеши эту песню, сделай ее, чтобы всем было понятно, припев, куплет и вот это вот все, ну и 3 минуты, не более. Но Фредди Меркьюри настоял на выпуске композиции в первоначальном виде, заявив, что или так, или вообще не будем издавать. Ну и в результате эта песня в 2000 году по результатам опроса была признана лучшей песней тысячелетия. Да. Ну и, собственно, вполне естественно, что она звучит на Радио 7, потому что здесь только лучшая музыка на все времена, к которой и вернемся, с вашего позволения. Ну а тем временем в столице уже 19:42. Всем привет и прекрасного вечера.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Да все без...
12: Что?
11: Ашка.
12: Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
17: Она вернулась, чтобы отомстить. 4-й фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
18: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. Ну а прямо сейчас минутка новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В Крыму возобновлено движение поездов после атаки беспилотников. Железнодорожные сообщения на перегоне Керчь-Симферополь приостанавливали утром. Пассажиров отмененных маршрутов доставляли автобусами. В этой связи часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском снимали с маршрутов и направляли для перевозки людей. Минувшей ночью дрон атаковал поезд Москва-Симферополь. Погиб помощник машиниста, сам машинист ранен. Всех пассажиров эвакуировали, они не пострадали. Россияне вывели из банков рекордное за последние 30 лет количество наличных денег. В мае их объем в обращении увеличился на 381 миллиард рублей, что стало максимальным значением для этого месяца за все время статистики, ведущейся с 95 года. Как сообщает ЦБ, спрос на наличные с начала года вырос на 1,9 триллиона рублей, что уступает лишь январю-маю 2020 года. Банк России выделяет две основные причины увеличения интереса к наличным. Это желание населения иметь наличность про запас на фоне сбоев в работе интернета в разных регионах, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с текущего года. В Госдуме предложили использовать QR-коды для скачивания мессенджера Max на iPhone. Кроме того, следует рассмотреть возможность размещения клонов программы в App Store, считают депутаты. Ранее в Госдуме назвали недружественным ходом на удаление Max из App Store. Ситуация может поставить под вопрос перспективы сотрудничества нашей страны с Apple. Сейчас в компании ведутся переговоры о причинах произошедшего. В России растет спрос на концертный туризм. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров. Отмечается, что в этом году такой вид отдыха превратился в самостоятельное направление туристического рынка. Все чаще россияне выбирают отдых, исходя из афиш крупных событий, концертов, фестивалей боев или гонок Формулы-1. Наиболее востребованные страны – Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Арабские Эмираты, Сингапур, Малайзия. Так в июле можно отправиться на концерт Рики Мартина или Гориллаз в Стамбул. Моби в Тбилиси. В сентябре Гару выступит в Ереване, Пост Малон в Сингапуре, Кристина Агилера в Абу-Даби. Здесь же, но в ноябре, даст концерт Шакира. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже 8 вечера в столице. Думаю, что понедельник уже можно считать побежденным. Ну, все-таки согласитесь, оно же и правда. Все, скажем так, не самое приятное от первого рабочего дня уже осталось в прошлом. Дальше, ну, как минимум, будет легче. Но это я для тех, кто все равно еще предается благородным трудовым порывам. Ну, а если вы отдыхаете, то уверен, что под музыку «Радио 7» делать это будет гораздо-гораздо приятнее. Равно как и работать, если что. Поэтому, чем бы вы ни занимались, оставайтесь с нами. И вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Сезон тренировок окончен. Да, вот об этом сейчас Дуа Липа пел на Радио 7. Но мне кажется, все совсем наоборот. Вот как раз сейчас многие и многие граждане начинают усиленно предаваться тренировкам физического характера. Да, как показывает исследование аналитиков. Плюс-минус за месяц-два до отпуска это случается чаще всего. И вот, друзья мои, если вдруг кто-то и правда сейчас подумывает, записаться ли в спортзал, то смею вас уверить, лето – это самое подходящее время для подобных мероприятий. Ну, потому что, как правило, в этот сезон фитнес-центры начинают пустовать. Естественно, все же разъезжаются по отпускам, и спортзалы начинают массово заманивать оставшихся в городе граждан огромнейшими скидками, иногда до 80%. Так что, если вдруг есть желание на спорте заметно сэкономить, то имейте в виду, самое время. Но, пожалуйста, также имейте в виду, что по статистике около 80%

прежде чем идти на такие решительные шаги. Но, опять же, мне кажется, спорт это восхитительно. И если есть позыв к нему, не стоит себя ограничивать, а далее будь что будет. Ну, а на Радио 7 далее будет, как мы и привыкли, только лучшая музыка на все времена. Например, через пару минут в эфире появится «Аха», а прямо сейчас сэр Элтон Джон на «Семи холмах». Добрый вечер.

Texas на радио 7. Сын лета. Да, вот по-нашему так романтично называется эта вещица. И знаете, кстати, вот ученые утверждают, что люди, появившиеся на свет летом, отличаются от всех остальных. Да, вот, например, от психологов такие факты имеются. Якобы летние дети обычно более эмоциональные и чувствительные натуры, нежели остальные. А вполне себе такие уважаемые деятели от медицины, как ортопеды, настаивают, что у летних малышей более широкие и крепкие кости, а еще рожденные летом человеческие детеныши по статистике выше ростом, нежели все остальные. Но, знаете, мне кажется, в любом времени года есть свои плюсы. Ну и в принципе, мне кажется, плодиться и размножаться нужно независимо от времен года. Для этого любой месяц прекрасный. Поэтому, друзья мои, вот давайте воспроизводить человеческих детенышей в любое время. Делаю это безмерно полезное, прекрасное, ну и еще приятное, как утверждают. Да. Ну и о приятном. Далее в эфире появится Элли Голдинг, а прямо сейчас Kind of Blue на радио 7. Добрый вечер.

Группа Europe на радио 7. The Final Countdown, или обратный отчет, если по-нашему. И вот знаете, каждый раз, как слышу эту песню, в голове всплывает история о Федерико Феллини, который поспорил со своим другом-сценаристом Тонино Гуэрой на то, что тот не сможет придумать фильм длиной всего в 10 секунд. Ну и буквально на следующее утро Гуэра принес сценарий на листочке, и там было примерно следующее написано. Мол, женщина смотрит телевизор, и на экране трансляция старта космической ракеты. Идет обратный отсчет, тот самый 10-9-8. Крупным планом показывается лицо барышни, на котором буря эмоций и переживаний отражается. И на последних секундах она берет телефон, набирает номер и со стартом ракеты произносит в трубку: «Приезжай!» Он улетел. Да, ну и, собственно, прочитав сценарий, Феллини молча вытащил кошелек и отчитал своему другу те самые $12. И вот знаете, как по мне, эта история лишний раз доказывает, что, правда, размер не всегда имеет значение, во всяком случае, если говорить о творчестве. И вот прямо сейчас предлагаю послушать вещицу, которая в формате всего лишь 3 минут действительно уместила очень многое. И далее на «Радио 7». Мэрайя Кэри.

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче. И приготовьтесь танцевать. Мы собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала каждого часа. Это танцевальная коллекция.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут опубликовали статистику, мол, имя Дима, больше не популярное. Детей чаще называют другими именами. И мы решили спросить, человек с каким именем для вас со знаком плюс, всегда со знаком плюс? Ну или какой человек для вас со знаком минус?
1: Только положительные песни также ждут вас утром на семи холмах, а еще наши игры, а еще гороскоп и синематека.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Тут опубликовали статистику, мол, имя Дима, больше не популярно. Детей чаще называют другими именами. И мы решили спросить, человек с каким именем для вас со знаком плюс, всегда со знаком плюс? Ну или какой человек для вас со знаком минус?
1: Только положительные песни также ждут вас утром на семи холмах, а еще наши игры, а еще гороскоп и синематека.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, об стену горох или о стену горох? Об стену горох считается правильным вариантом. В некоторых устоявшихся выражениях используется предлог «об» перед согласной буквой. Например, «рука об руку» или «как рыба об лед». Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.